0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Перми 7 часов утра ровно. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру освидетельствования водителей на состояние опьянения. В случае нарушения может быть составлен отдельный протокол об отстранении от управления автомобилем. В акте освидетельствования, других протоколах или постановлении по делу можно сделать отметку о состоянии алкогольного опьянения. Эти изменения касаются и задержания транспортного средства. Запись об этом может быть внесена в протокол о правонарушении или определении о возбуждении дела, пишет «Парламентская газета». В России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Об этом ТАСС сообщила первая зампредкомитета Госдумы по защите семьи

0: Татьяна Буцкая. Ожидается, что новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. А парламентарий подчеркнула, что еда для подростков, в частности, должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. В Пермском крае фиксируется устойчивый рост доли предпринимателей из Китая. Такие данные предоставили на УВМО компанию «Новоналоговая». Согласно статистике, к 1 марта этого года количество граждан КНР, занимающих руководящие должности в организациях Прикамья, выросло в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. В России разрыв между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья к концу 2025 года достиг 90%. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В Центральной России цена в новостройках почти вдвое выше, чем в готовых домах. В среднем по стране квадратный метр в новостройках стоит 314 тысяч рублей, на вторичном рынке 165 тысяч. Эксперты называют такой разрыв аномальным по международным меркам в странах Европы и Большой семеркой превышение обычно не составляет более 9-15% в пользу нового жилья. Премьеры оценивают средний бюджет свадьбы в сумму до 300 тысяч рублей в частности. Большинство мужчин готовы потратить на торжество не более 100 тысяч рублей. Среди женщин преобладает желание уложиться в 200-300 тысяч. При этом почти половина женщин и треть мужчин при Перми считают, что нужно сыграть свадьбу и официально закрепить свой союз. Примечательно, что для некоторых мотивом для заключения брака является желание успокоить родителей. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 17 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, вечером возможен дождь, ветер восточный 6-8 метров в секунду, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений, пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. Из песен слов не выкинешь, но получается, что можно. Но мы-то знаем, какие там. 7 часов 11 минут. Вы слушаете радио Альфа. Плюс 17 градусов на данный момент. В течение дня будет жарко, так же, как и вчера, до плюс 27. И так же, как и вчера, есть вероятность сильного ветра в течение дня. Имейте это в виду и будьте внимательны. Вещь серьезная. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-694-783-57.
0: 7.14, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Дорожная информация. Сейчас никаких заторов в городе нет. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Через полчаса будет очередной выпуск. И посмотрим, что будет там. Ну а в ближайшее время гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. И вот ученые в очередной раз рассказывают нам, что сделать, чтобы продлить свои годы жизни. Есть определенные факторы, которые на это влияют. А есть один, который влияет сильнее всего. И о нем в том числе тоже пойдет речь через 10 минут.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7 часов 16 минут. Вы слушаете радио Альфа. Луна растет. Ее, кстати, по вечерам видно. Находится в знаке Весы. Весы, вам большой привет. И согласно прогнозам астрологов, первая половина дня – один из самых позитивных и энергетически мощных периодов. А что касается, кстати, второй, после 16 часов 53 минут наступает 12-й лунный день. Это время лучше посвятить отдыху после напряженной работы. Поэтому, если ваш рабочий день даже заканчивается в 5 или в 6, вы встаете в 16.53 и говорите: «Все, луна сказала». Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
1: Радио Альфа.

0: Одно прослушивание песни Бонни Тайлер с утра заменяет чашку кофе. Ну вот, настолько бодрая эта песня. 7 часов 22 минуты вы слушаете Радио Альфа. И сейчас для вас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают – идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
1: Радио «Альфа».

0: 8-го, вы слушаете Радио Альфа, и вот что касаемо шквалов, таких как вчера, самое-то интересное, что возникает все это дело как будто бы внезапно, потому что в прогнозе не значилось, что будет какой-то сильный ветер. Сегодня, кстати, тоже нет, но вероятность, по сообщению метеорологов, существует такая, поэтому будьте внимательны. Прямо сейчас Полина Попова расскажет коротко о главных событиях среды. Спонсор выпуска ИП Година, Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Карты MasterCard и Visa могут полностью уйти с российского рынка. Как сообщает «Вечерняя Москва», ранее в Центробанке заявили о том, что эти платежные системы больше не выполняют прежних функций, а их поддержка требует дополнительных затрат от национальной системы платежных карт. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. Также он сохранит должность президента Российского союза промышленников и предпринимателей. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил организовать работы по ликвидации последствий урагана. Неблагоприятные погодные условия привели к повреждениям в нескольких муниципалитетах. В Перми с 1 июня автобусы и трамваи переходят на летнее расписание. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Вечером возможен дождь. Ветер восточный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Из 28 вы слушаете Радио Альфа. 27 мая на календаре. Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. В Перми, кстати, у нас их насчитывается больше 40. Часть из них уже модернизирована. Вот нашел новость, что к 2027 году они должны быть все приведены к единому современному стилю. День город Санкт-Петербурга сегодня. Исполняется северной столице 323 года. Единственное, что погода максимально подкачала. Сегодня в Питере дождь. Плюс 10 градусов. Естественно, что облачно. И еще есть одно событие. Международный день неотложной медицинской помощи. Впереди исторические факты. Героем выпуска станет русский художник Иван Крамской. Он нам, кстати, известен. Картиной неизвестная. Мы ее называем «Незнакомка». Почему его прозвали бунтарем от искусства? Об этом через 7 минут.

0: Ну, с последнего выпуска, связанного с дорожной информацией, прошло полчаса, и пробки подросли на 1 балл. Сейчас 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. На Стахановской улице копится транспорт от шоссе Космонавтов до улицы Мира. На Ласвинской от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка тоже много машин, но проблем серьезных нет. Это же касается и улицы Космонавта Леонова, от железнодорожного переезда до Промышленной улицы.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов и 49 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас исторические факты. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая 1837-го в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
1: Радио «Альфа».

Метеорологи предупредили, что порывы ветра сегодня в Прикамье могут стать еще сильнее. Об этом подробнее в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Плюс расскажем также о последствиях вчерашней непогоды. Ну а сейчас послушаем инструментальную музыку от французского электронщика Паскаля Летублона. «Friendships». Этот трек стал, кстати, популярен в том числе, потому что достаточно мощно популяризировался в одной социальной сети. Многие под него танцевали, и вот, пожалуйста, теперь мы с вами слушаем. Ну и потанцевать тоже можно.

0: 8:02 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Загруженность строительных подрядчиков медленно, но растет. В апреле этого года обеспеченность контрактами выросла на 4%, а объем заказов на 9,5%. Индустрия показывает первые признаки восстановления после прошлогоднего падения, сообщает издание «Коммерсант». Накануне в Чайковском из-за сильных порывов ветра упали деревья, в результате чего погиб подросток. Еще одна несовершеннолетняя получила травмы и госпитализирована. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Агафонов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Луначарского в Перми. Об этом сообщает информационный центр СК России. По данным ведомства, подвалы дома 1972 года постройки длительное время затапливаются канализационными стоками из-за неисправных инженерных коммуникаций. Жильцы жалуются на запах, плесень и разрушение конструкции здания. В СК отмечают, что управляющая компания не принимает мер для проведения ремонта, а обращения жителей в различные инстанции результатов не дали. Форвард и капитан «Бат-Сити Пармы» Станислав Ильницкий продолжает выступать за пермский клуб. Об этом сообщила пресс-служба команды. Сообщается, что новое соглашение с 32-летним баскетболистом подписано по схеме 1+1. Ильницкий выступает за «Парму» с 2023 года. Метеорологи Яндекс.Погоды представили прогноз на лето 2026 года, собранный с помощью ИИ-технологии «Метеум». Вероятнее всего, в Перми лето этого года станет самым жарким за последние 5 лет. Плюс температура заметно превысит климатическую норму. Особенно жарким прогнозируется июнь. По сравнению с прошлым годом, грядущее лето тоже будет заметно более теплым. Суммарное количество осадков ожидается строго в пределах климатической нормы и будет сопоставимо с показателями прошлого года. Доллар сегодня 71.66, евро 83.29. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, к вечеру возможен дождь, ветер восточный 6-8 метров в секунду, температура воздуха до плюс 27.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: И спили мы с вами эту музыкальную чашу до дна. Я имею в виду, дослушали трек полностью. Это Крис Ри на 104.1 FM, 8 часов 10 минут. Вы слушаете радио Альфа, сегодня среда, 27 мая. Почему же шквалы образуются так быстро, их нет в прогнозе погоды? Вот вам ответ. Внезапное резкое усиление ветра, сохранение высокой скорости в течение минуты. Это, собственно, определение шквала. А почему нет в прогнозе? Потому что скорость развития высокая. Развивается за 15-30 минут, слишком быстро для оповещения. Плюс локальность действует на малой территории. Трудно заметить, и модели не видят процессы в нижних слоях атмосферы. Но вот метеорологи сообщают, что сегодня тоже есть условия для формирования вот таких вот шквалов. То прямо сейчас для вас минута драйва. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta. Это VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
0: Впереди новости со всего света и очередное невероятное исследование. Ученые решили понаблюдать за кокоду и выяснили, что попугайничать – это абсолютно реальная вещь. Да, вроде бы известная история, но там есть нюанс. Об этом через 10 минут.
4: Реклама.
5: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
6: Стоит недорого, блестит, переливается.
5: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
7: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
8: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: «Уралтехника», Петропавловская, 64, сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс», город Пермь, ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
8: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 по версии Яндекс.Кар. На Локомотивной улице сейчас медленно машины едут на участке от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На Куйбышево и Писарева тоже медленное движение от Логовой до Пулковской улицы и на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. Удачи вам в пути!
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: 8:19. Вы слушаете радио Альфа и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
6: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
4: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
6: Свой детский сад, сквер и бульвар.
4: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
7: Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Банька.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
3: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
4: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
5: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
6: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
7: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
8: А, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
9: Красота. Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес — деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: На Радио Альфа всегда хорошая музыка, а еще у нас есть новости и, как всегда, с актуальной повесткой Полина Попова на 104.1 FM.
1: Здравствуйте. Минцифра расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам. Речь идет об адресах абонентов, паспортных данных, сведениях о счетах в банках и так далее, пишет «Коммерсант». На трассе Пермь-Ильинский началось строительство еще одной дополнительной полосы движения. Она появится на участке с 27 по 29 километры между кольцом у Заозерья и поворотом на Хохловку. Окончание работы запланировано на 31 августа этого года. Сегодня в Пермском крае сохранятся погодные условия, способствующие возникновению шквалов. Особенно высока их опасность на юго-востоке края. Шквалы, вероятные в Перми, они могут быть сильнее, чем те, которые были накануне, предупреждают синоптики Классического университета. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «АБС» Ермак Печь 59 на Васильева 37. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. К вечеру возможен дождь. Ветер восточный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 8:40, вы слушаете радио «Альфа». Впереди исторические факты. Расскажем про итальянского скрипача-виртуоза и композитора Никколо Паганини. Он в свое время раскрыл секрет своей невероятной игры. И Катя Григорьева готова им поделиться через 7 минут.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет. Но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
11: ООО «Комплект авто Пермь». ОГРН 116-595-807-09-92.
12: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
13: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
12: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
13: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
12: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт сейчас на Стахановской улице, шоссе Космонавтов до улицы Мира, время проезда 11 минут. На улице Карпинского от проспекта Декабристов до Советской Армии 8. И будете ехать по Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Столько же. Вам всем удачи в пути.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: наш подключ. Трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
1: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
2: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
5: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
6: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 259-1700.
8: Радио Альфа.
9: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
10: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Здравствуйте. Загруженность строительных подрядчиков медленно, но растет. В апреле этого года обеспеченность контрактами выросла на 4%, а объем заказов на 9,5%. Индустрия показывает первые признаки восстановления после прошлогоднего падения, сообщает издание «Коммерсант». Накануне в Чайковском из-за сильных порывов ветра упали деревья, в результате чего погиб подросток. Еще одна несовершеннолетняя получила травмы и госпитализирована. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Агафонов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Луначарского в Перми. Об этом сообщает информационный центр СК России. По данным ведомства, подвалы дома 1972 года постройки длительное время затапливаются канализационными стоками из-за неисправных инженерных коммуникаций. Жильцы жалуются на запах, плесень и разрушение конструкции здания. В СК отмечают, что управляющая компания не принимает мер для проведения ремонта, а обращения жителей в различные инстанции результатов не дали. Хоккейный клуб «Молот» сократил расходы в 2025 году более чем на 20%. Пермская региональная общественная организация «Молот» отчиталась о финансовых результатах за 2025 год. За прошлый год на счета поступило взносов и пожертвований на 378 миллионов рублей. Снижение составило 7%. Годом ранее объем поступивших средств составлял 405 миллионов рублей. При этом в прошлом году «Молот» на 20% сократил расходы, использовав только 398 миллионов рублей, годом ранее 500 миллионов. Расходы на содержание аппарата клуба составили 22 миллиона рублей, что на 2 миллиона меньше, чем в 2024 году. Четверть пермяков путешествуют чаще одного раза в год. Для большинства на первом месте в поездке комфорт, а также получение новых эмоций. Жители Перми чаще всего выбирают смешанный формат, сочетание экскурсий, прогулок и отдыха, а также активности с насыщенной программой. Среди направлений лидируют поездки к морю, пишет РБК. Доллар 71,66, евро 83,29. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер восточный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9 часов 8 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Ну вот, как и обещал, начинается невероятный вопрос 12+. И для тех, кто хочет в нем поучаствовать, важная информация. Правильно ответьте, вам в подарок разовые абонементы в бассейн спортивный комплекс «Олимпия». Для тех, кто не хочет дозваниваться, просто играть, пожалуйста, так тоже можно, почему бы и нет. Главное, будьте где-то рядом с приемником. Итак, друзья, давайте внимание, вопрос невероятный. По сравнению с 90-ми у современных мальчиков-подростков в среднем это увеличилось в 3 раза, а это несколько сантиметров. О чем речь, друзья мои? По сравнению с 90-ми современных мальчиков-подростков в среднем это увеличилось в 3 раза, а это несколько сантиметров. О чем речь? 257-0107 наш номер телефона. Жду ваши предположения.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: В Перми загруженность дорог оценивается 5 баллов из 10. По версии индекс-карты на Стахановской улице от шоссе космонавтов до Мира время проезда 11 минут. На Пушкина столько же, от Максима Горького до Попова, на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара будете ехать 10 минут и 9 минут на улице Мира, Советской Армии до Карпинского.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:17, время Пермское, вы слушаете радио Альфа, невероятный вопрос в самом разгаре. Номер телефона 257-0107, и сегодня он связан с подростками. Парнями-подростками по сравнению с 90-ми у современных парней. Подростков в среднем это увеличилось в 3 раза, а это несколько сантиметров. О чем идет речь, как вы думаете? Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, длина волос.
0: Длина волос. Так, значит, увеличилась в 3 раза, а это несколько сантиметров. Интересно. Давайте представим современных людей. Действительно ли они...
1: Прически.
0: Так, скажите, какие прически вам встречаются?
1: Длинноволосые парни.
0: А вот почему? Почему так, как вы думаете?
1: Я не знаю, мод такая.
0: Действительно, мод такая. И это абсолютно правильный вариант ответа. Потому что в 90-е чаще стриглись под бокс, полубокс были такие. И сейчас больше в моде текстурный объем, длина, густота, даже если затылок тот же самый выборет. И я это тоже заметил. Ну, чего мы только не носили в своей юности. Я вот пока вот это дело рассказывал, вспомнил, что меня торкнуло, и я под Диму Билана. Так, знаете, вот сзади волосы. Вот, и это вообще странно как бы. То есть вот сейчас представить мне это очень странно выглядит. Но мода она такая. Приходит и уходит. Как вас зовут, представьте, пожалуйста?
1: Меня зовут Кристина.
0: Кристин, я вас поздравляю, абсолютно верный вариант ответа. И с первого раза, что называется, вы первая, кто дозвонилась.
1: Ура.
0: Да, да, да, вот так вот. И вам подарок 2 разовых абонемента в бассейн спортивного комплекса «Олимпия». Расскажите, где сейчас находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов передать?
1: Да, я уже на работе. Хотелось бы пожелать им хорошего дня, хорошего настроения.
0: И вам того же, трубочку пока не кладите. И напомню, что наш спонсор на правах рекламы – это «Олимпия», один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края, бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в Олимпию, город Пермь, улица Мир 41, ООО «Спорткомплекс», Олимпия, Пермь.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы. День помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы. День решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки. День составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы. Благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы. Не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы. Вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы. День возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы. Планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
2: Радио Альфа.

0: Игра «Невероятный вопрос» завершилась, но есть легкая недосказанность. Правильный вариант ответа была длина волос. У парней-подростков, в общем-то, волосы теперь длиннее, чем у людей поколения 90-х. Прически имеется в виду. Почему так? Ну, есть культурно-исторические факторы. Возвращение к ретро-мотивам, влияние кей-поп, влияние медиа и соцсетей. И, ну и, конечно же, это самовыражение индивидуальное. Вспомните себя, свои молодые годы. Тоже что-то такое подобное было. 9 часов 24 минуты. Вы слушаете радио «Альфа». И сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
1: Радио «Альфа».
0: 9:25 и ровно через 5 минут выпуск новостей.
4: Реклама.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
7: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности. ОСЗ «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
8: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
9: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
10: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
11: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
12: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
13: Я не сажала.
12: Шиш, время-то идет.
13: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
14: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
15: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
14: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
15: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио «Альфа».

0: Привет из 80-х от группы Modern Talking. Это одна, кстати, из самых популярных их песен. Она была продана тиражом 8 миллионов по всему миру, достигла в 35 странах первого места и была очень популярна в СССР. И сейчас звучит интересно, спустя вот столько лет. Сейчас новости на Радио Альфа, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Мошенники продают несуществующие экскурсии. С начала прошлого года аферисты активизировались в мессенджерах, создавая фейковые туристические чаты. Как пишет ТАСС, преступники представляются гидами или путешественниками, предлагают экскурсии, берут полную предоплату и исчезают. В Перми 28 мая, в день пограничника, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, напоминают в администрации Перми. Мусульмане отмечают сегодня праздник Курбан-Байрам. Это один из главных праздников ислама. День особой духовной радости. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер восточный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: 9:39 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Впереди дорожная информация, исторические факты. Расскажем про одного известного художника, которого называли не иначе, как автор русской Джоконды. Об этом через 7 минут.
1: Реклама. Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был, в банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «Гудбой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
4: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
8: Красота. Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 по версии «Яндекс.Кар». На Карпинского медленно машины едут от моста через железную дорогу до Стахановской, на Попова от Пушкина до Монастырской и на Монастырской от Осинской до Попова. В остальном все более-менее. Вам удачи в пути.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 мая 1837-го в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
0: Радио «Альфа».

Перми общественный транспорт с 1 июня переходит на летнее расписание. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Ну а в ближайшее время будет минута драйва и расскажем вам про автозаводы Узбекистана. А сейчас инструментальная музыка, где отсутствие слов позволяет мелодии говорить самой за себя.

0: 10 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Прикамье накануне порывы ветра нарушили электроснабжение на территории Пермского, Нытвенского, Очерского, Верещагинского, Ординского, а также Куединского, Чернушинского, Чайковского и ряда других округов. Для ремонта Россети «Урал» направили более 80 бригад, в составе которых более 250 специалистов. В Перми началась ежегодная подготовка матросов-спасателей к купальному сезону. Всего этим летом безопасность пермяков будут обеспечивать 74 матроса-спасателя. Добавлю, сейчас в Перми ведется обследование дна акватории, организованных мест отдыха у воды. Водолазы проводят проверку состояния дна и извлечение посторонних предметов и мусора. Инспекция уже стартовала на берегу Сылвы в Новых Ледах. В ближайшее время будет обследовано дно пляжа около коммунального моста и вблизи КамГЭС. Начало работы организованных мест отдыха у воды запланировано на 15 июня. Матросы-спасатели приступят к дежурству уже с 1 июня. Напомню, до официального начала купального сезона заходить в воду не рекомендуется. В Перми ветеринарные врачи фиксируют резкий рост обращений, связанных с перегревом у собак и кошек. Как сообщается,

0: 10 часов и 12 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор минуты драйва ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta. Это VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио Альфа.
0: Через 10 минут на Радио Альфа новости со всего света. И ученые выяснили, что попуганчить, то есть повторять друг за другом, это природой придумано совершенно не зря.
4: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
5: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка». В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, стиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
10: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
11: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?

0: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
2: Телефон 236-64-77.
3: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
4: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
5: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Здесь 20, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
1: Радио Альфа.

0: 10 часов и 29 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа» по сообщению ГИС-центра ПГНИО. Сегодня к нам на территорию Прикамья поступит очередная порция очень сухого тропического воздуха из Средней Азии. Отсюда и столбик термометра покажет достаточно высокие отметки. О них как раз таки сразу после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Минцифра расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам. Речь идет об адресах абонентов, паспортных данных, сведениях о счетах в банках и так далее, пишет «Коммерсант». На трассе Пермь-Ильинский началось строительство еще одной дополнительной полосы движения. Она появится на участке с 27 по 29 километры между кольцом у Заозерья и поворотом на Хохловку. Окончание работ запланировано на 31 августа этого года. Сегодня в Пермском крае сохранятся погодные условия, способствующие возникновению шквалов. Особенно высока их опасность на юго-востоке края. Шквалы вероятны и в Перми. Они могут быть сильнее, чем те, которые были накануне, предупреждают синоптики Классического университета. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня облачно с прояснениями. Вечером возможен дождь. Ветер восточный, 6-8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:40, время пермское, сегодня 27 мая, вспоминает виртуоза скрипача Никола Паганини, и он действительно был виртуозом, произвел переворот в исполнительском скрипичном искусстве, обратив и расширив возможности инструмента в свои скрипичные пьесы, он ввел новые технические эффекты, использовал весь диапазон инструмента, в том числе игру на одной струне. В чем его секрет? Об этом знает Катя Григорьева. И об этом расскажет через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
6: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: 10 часов 45 минут в Перми, сейчас на радио Альфа. О выдающихся личностях, что оставили свой след в истории, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая, день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
2: Радио Альфа.

Морякам стали известны цены на отдых на платных пляжах в летний сезон. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Не скучной вам среды. Далее встречайте Ирину Плотникову. А пока она готовится, давайте послушаем, как звучит глиняная свистковая флейта.

0: Перми, 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Владимир Путин накануне госвизита в Казахстан написал статью для газеты «Казахстанская правда». Статья «Россия. Казахстан. Союз в сердце Евразии» опубликована также на сайте Кремля. В материале президент отметил, что Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых общая история, тесное переплетение культур и человеческих судеб. По словам Путина, стратегическое партнерство и союзничество двух стран опирается на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия. ЦБ на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до 14%. Такой прогноз для газеты «Ру» дал финансист Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Отдельным проинфляционным фактором выступают высокие бюджетные расходы, поэтому более сильного снижения ставки ожидать скорее не приходится. В Перми подвели итоги работы транспортной отрасли за первый квартал этого года. Общий пассажиропоток составил порядка 50 миллионов пассажиров. По словам начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, был усилен контроль за безбилетными пассажирами и деятельностью перевозчиков. Чаще всего пермяки оплачивали поездки разово по банковским и транспортным картам, а также через приложение «Пермский транспорт», которое теперь работает при ограничениях мобильной связи. Метеорологи Яндекс.Погоды представили прогноз погоды на лето 2026 года, собранный с помощью технологии Метеом. Вероятнее всего, в Перми лето этого года станет самым жарким за последние 5 лет. Плюс температура заметно превысит климатическую норму. Особенно жарким прогнозируется июнь. По сравнению с прошлым годом, грядущее лето тоже будет заметно более теплым. Суммарное количество осадков ожидается строго в пределах климатической нормы и будет сопоставимо с показателями прошлого года. Доллар сегодня 71.66, евро 83.29. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями, вечером возможен дождь, ветер восточный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM. Всем доброго утра. С вами Ирина Плотникова. Сегодня 27 мая. И, пожалуй, сегодня тот самый день, когда, наконец, можно сделать важный шаг и решиться на то, что давно хотели сделать, но как-то было вам страшновато. День смелых решений отмечается сегодня. Поздравляю. Пусть у вас все получится. Музыка радио Альфа станет прекрасным саундтреком этого дня. Далее Така и через пару минут на радио Альфа, Трейн и Кенни Джи.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана великана? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
6: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
7: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
8: Сквозняком нет! Сделаем как себе!
9: Звоните 287-28-98, сайт сквозняком.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
11: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
12: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис.
13: Ленина 87, Крупской 31, Маршала Рыбалка 85В. Телефон 258-16-58.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
16: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
15: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
16: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
15: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио Альфа.

0: Так она, Радио Альфа, музыка, которую мы любим. В этом году официально стартовал кастинг на поиск нового исполнителя роли агента 007. Дэниел Крейг, который долгое время исполнял роль Джеймса Бонда, 4 года назад попрощался со своим образом. И вот поиски нового актера выходят на финальную стадию. И есть уже в лидерах один из актеров в группе Радио Альфа ВКонтакте. Вы можете посмотреть, кто же может стать агентом 007. И в ближайших 3-4 сериях сняться. Подписывайтесь на группу Радио Альфа ВКонтакте.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Это Радио Альфа. В Перми 11.31. С новостями коротко. Полина Попова. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Сегодня состоится ежегодное послание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Будут подведены итоги работы и озвучены планы по развитию края. Трансляция будет доступна на официальной странице ВК. Начало в 16.00. Госдума накануне приняла в первом чтении законопроекты об отмене некоторых штрафов за неподачу декларации, в частности, нулевых. Сейчас на такие нарушения приходится 55% всех санкций, связанных с непредоставлением деклараций. При этом размеры штрафов не покрывают расходы государства на их взимание. Новый сорт картофеля «Альфа» вывели российские ученые. Он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей, сообщил президент РАН Геннадий Красников. Отмечается, что это важный шаг для импортозамещения в сельском хозяйстве. Ожидается, что «Альфа» поступит в продажу в ближайшие годы. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро «Надежды Годиной». Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Вечером возможен дождь, ветер восточный 6-8 метров в секунду. Днем до плюс 27 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Настоящие популяризаторы традиционной музыки регги – это ямайская группа Inesecl на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше больше – золотая коллекция, нон-стопом. Яркие хиты минувших десятилетий нас ждут. Мадонна, Роксет и Pet Shop Boys. Через пару минут на Радио Альфа.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кудымкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
6: Да я занят был. В банном чане сидел.
5: Один, что ли?
6: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
5: Где брал?
6: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
7: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б,

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 1 минута после полудня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сегодня состоится ежегодное послание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Будут подведены итоги работы и озвучены планы по развитию Прикамья. Трансляция будет доступна на официальной странице в ВК. Начало в 16:00. В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Правительство поручило Минприроды провести анализ миграционных маршрутов животных. Основная цель – определить участки трасс, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на проезжую часть. Доклад о результатах анализа будет представлен правительству в течение года, сообщает ТАСС. На втором этапе с 27 по 30 годы непосредственным обустройством опасных участков займутся Минтранс, Росавтодор, Автодор и региональные власти. Им предстоит реализовать комплекс мер безопасности и отчитаться перед Кабмином. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам. Он составит 150% средней региональной зарплаты, сообщает РИА Новости. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы накануне. Действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. В Перми стартовал ремонт придомовых территорий многоквартирных домов. Всего в этом году планируется обновить 64 двора. В перечень работ войдут ремонт проездов, устройство тротуаров, парковочных пространств и других элементов благоустройства. Все работы планируется завершить до конца ноября этого года. Работы уже начались в Индустриальном, Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах. Ежедневное качество и соблюдение сроков работ – контролирует администрация районов. В Перми ветеринарные врачи фиксируют резкий рост обращений, связанных с перегревом у собак и кошек. Как сообщают в ветклиниках, хозяева питомцев часто заблуждаются, думая, что шерсть полностью защищает животное от солнца. Основной механизм терморегуляции животных – это испарение влаги при частом дыхании и выделение пота через подушечки лап, пишет интернет-газета «Текст». Доллар сегодня 71.66, евро 83.29. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями. Вечером возможен дождь, ветер восточный 6-8 метров в секунду. Плюс 26 в Перми сейчас, днем до плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Утро доброе? Это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
8: Красота! Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Леонид Куткелов на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Как вы знаете, легендарный Лев Яшин добивался успехов как в хоккее, так и в футболе. И до сих пор он остается единственным вратарем в истории. Что же его отличает от остальных? В том числе узнаем от Анны Романовой прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2. Но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
6: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
7: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
8: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Элли Голдинг на радио Альфа. Почти половина первого в Перми. О событиях дня коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми планируется увеличить количество уличных устройств, которые используются для оповещения населения о ЧС. В этом году планируется установка электромеханических сирен в 10 локациях. В Индустриальном районе, в Дзержинском районе, Мотовилихе, в Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском районах. Устройства установят на крышах зданий или на металлических опорах. Фестиваль «Город встреч» стартует в Перми в день города 12 июня. Шоу «Открытие» впервые пройдет на Эспланаде. Специально для открытия 40 пермских артистов готовят эксклюзивные номера, которые покажут только в этот вечер. В Пермском крае, начиная с четверга, установится дождливая погода с температурой, близкой к климатической норме. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи 59, Новосилиева 37. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Вечером возможен дождь, ветер восточный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, Pink на радио Альфа 104.1 FM. Каждое буднее утро после 9 часов разгадываем невероятные вопросы. И сегодня пытались выяснить, что по сравнению с 90-ми у современных мальчиков-подростков в среднем увеличилось в 3 раза. А это, между прочим, несколько сантиметров. Речь шла о длине волос. Но если кто помнит, в 90-е чаще старались стричься под бокс, полубокс, а сейчас больше в моде текстурный объем, длина, густота волос, даже если затылок выбрит. Невероятный вопрос, 12+. Разгадываем каждое буднее утро после 9 часов. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на alfa.fm.ru. Далее «Золотая коллекция», главные хиты прошедших десятилетий в этом выпуске «Jam & Spoon», «Металлика» и «Газеба».
1: Реклама.
2: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
3: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
6: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
7: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
8: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Золотая коллекция. Радио Аль.

0: В Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон об отсрочке от службы в армии для выпускников образовательных учреждений МВД. Право на нее будут получать выпускники, которые после обучения продолжат службу в органах внутренних дел, пишет Коммерсант. Отсрочка будет действовать с момента выпуска и сохраняться на все время их дальнейшей службы. В Госдуме объяснили, что мера нужна для решения проблемы с нехваткой кадров. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян с 1 июня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в этом же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшит свое материальное положение пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также могут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и не продолжают трудовую деятельность. При этом для одних увеличение выплат произойдет автоматически, другие получат такое право после подачи заявления в соцфонд. В РПЦ предложили школам вводить должность штатного священника. Это можно сделать при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Такие детали в беседе СТАС привел председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. Он пояснил, что речь не идет об обязательном введении в учебных заведениях такой должности, а о снятии запрета в случае желания семей школьников. Священнослужитель подчеркнул, что в рамках светского государства при всей ориентации на традиционные ценности сделать больше будет юридически сложно. Кроме того, сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий России. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году предстоит обновить участок Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до Екатерининской в обоих направлениях, сообщает краевой Минтранс. Последний ремонт здесь проводился в 2020 году. Старое покрытие удалят, обустроят два слоя нового, затем нанесут дорожную разметку. Как отмечают в ведомстве, в план работ Компрос включен в связи с истечением гарантийного срока. После капремонта интенсивность движения на одной из главных транспортных артерий Перми крайне высокая, и на дороге уже образовалась заметная колейность, которую устранят в рамках ремонта. В России пятый год подряд растет спрос на секонд-хенд. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные исследований. Последний опрос показывает, что сегодня уже 40% россиян готовы перейти на покупку одежды в секонд-хендах. Каждый пятый объясняет это высокими ценами на новую одежду, а почти каждый третий уверен, что старая одежда и обувь лучше по качеству, чем современные аналоги. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 29 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 28 мая в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, днем до плюс 20 с понижением, вечером до плюс 13.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».
7: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
6: На радио «Альфа» пять песен о любви.
0: Самая макушка недели, и, думаю, перезагрузка в экватор будет очень кстати. В ближайшие 20 минут только музыка, и сегодня в дневной романтик-коллекции на радио «Альфа» в Анатека Денита, Джо де Сен. Послушаем Полину Гагарину, «Be Loved». Анастейша открывает пятерку лучших песен о любви.

0: В Анатека Денита на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 26 градусов сейчас в нашем городе. Вообще, это превышение климатической нормы для мая месяца. И вот, пожалуйста, жара сходит на нет. Уже завтра температура воздуха существенно понизится. Подробный прогноз после получасовых новостей.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Орсодоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй».
10: Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
11: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
12: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя Дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка «Сплин» на Радио Альфа. В продолжении часа новинка от Тейлор Свифт, пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна», юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипмиссии международных организаций, как можно скорее покинуть Киев, об этом говорится в заявлении ведомства. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет уже с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Завтра отмечается День пограничника. В этот день в Пермском крае, согласно постановлению краевого правительства, запрещена розничная продажа спиртного, за исключением услуг общепита. Изменения на розничном рынке усилили пессимизм российских покупателей, сообщает «Известия». Как оказалось, около 40% граждан допустили уменьшение ассортимента в магазинах. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро «Надежды Годиной». Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первое.

0: Вискиц на радио Альфа – отличная музыка для рабочего настроения. Я думаю, вокалисты в курсе, что уже завтра, 28 мая, в Перми пройдет народный кастинг телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе». Сергей Лазарев и Николай Басков посетят Пермь, а время старта народного кастинга должны объявить сегодня. Как только информация появится, я думаю, смогу с вами поделиться. Вы слушаете «Радио Альфа». Далее главные хиты минувших десятилетий в золотой коллекции. В этом выпуске Армин Ван Бюрен и Шарандон Адл, Скорпионс и Сандра.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3-й этаж.
3: Бутик «Вероника Босс». 30.

0: Эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 1 минута. С новостями среды Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В России есть готовые наработки для создания вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, существующие платформы позволяют в короткие сроки доработать препарат под конкретный вариант заболевания. Министр отметил, что в стране также есть так называемые вакцинные консервы. Это заготовки для быстрой разработки препаратов, пишет РИА Новости. При этом в Роспотребнадзоре ранее сообщили, что риска распространения Эбола в России сейчас нет. В пунктах пропуска действует усиленный санитарный контроль. Власти пока не приняли окончательного решения о запрете полетов малой авиации в Подмосковье и ряде регионов Центральной России. Как пишет «Коммерсант», этот вопрос обсуждает Минтранс, Росавиация и Минобороны. Ранее Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов сообщила, что ограничения могут начать действовать с июня на высоте до 5100 метров. По предварительным оценкам, мера затронет до 1000 пилотов, а также несколько десятков летных школ и аэроклубов. Параллельный импорт техники стал невозможен в России с сегодняшнего дня. Из списка разрешенного сервовоза пропали ноутбуки, жесткие диски, мониторы, комплектующие HP, Asus, Acer, Samsung, Intel и других брендов. Также в списке зубные щетки Oral-B. Продавцы, продолжающие возить электронику без разрешения правообладателей, могут лишиться товара без компенсации. Краевые власти сообщили о выделении очередного транша в 710 миллионов рублей на оплату ремонта трамвайных путей Перми. Деньги предоставила госкорпорация развития веб.рф. Генеральным подрядчиком реконструкции трамвайной сети города является Мавист регионы Пермь. Общий объем выделенных средств составил 4 миллиарда рублей, заложенных 10,5 миллиардов. Строительные работы по обновлению трамвайной сети города подрядчик планирует завершить в середине следующего года. В среднем на подбор оптимального варианта при выборе квартиры у россиян уходит от 2 недель до 2 месяцев. Об этом газете «Ру» рассказала генеральный директор Союза профессиональных риэлторов Татьяна Гилева. По ее словам, покупатель в начале поиска активно мониторит рынок и проводит на классифайдах в среднем по 1,5-2 часа в день. После настройки поиска он проводит на площадках в среднем 30 минут. Основными ресурсами остаются крупные площадки, однако поиск квартиры сам по себе долгий процесс, поэтому в ход идут менее крупные агрегаторы, новые поисковые инструменты и другие источники информации. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 29 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Завтра, 28 мая, в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 20 градусов, но к вечеру температура воздуха опустится до отметки в плюс 13.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Как рассказывала Гвен Стефани, изначально эта песня была о любви, но после того, как она рассталась с басистом группы No Doubt, она полностью переписала текст. Но, мне кажется, менее прекрасной песня от этого не стала, тем более, что первый вариант вряд ли кто-то из нас с вами слышал. No Doubt открыли новый музыкальный час на Радио Альфа, далее Серебро и чуть позже Алок, Зиба и Португал The Man.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
11: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
12: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
11: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
13: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
11: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
12: Погнали!
11: perm.menslookstore.ru.
14: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
15: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио Альфа.

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Алло, Гзиба и Португал The Man на Радио Альфа. Еще в ближайшие пару дней разгадываем невероятный вопрос 12+. После 9 утра на этой неделе, напомню, дарим разовые абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь. Улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама.
2: С дома дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: А, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота. Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова. Улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
11: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
12: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
13: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
14: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
13: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
14: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
13: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
15: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио Альфа.
17: Завтра на передатчике Радио Альфа с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: Там, где музыка прежде всего, это Кэти Перри на Радио Альфа. В Перми половина третьего, о главных событиях коротко. Готов рассказать Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Минтранс проработает возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом глава ведомства Андрей Никитин сообщил журналисту Александру Юнашеву. Родители участников ЕГЭ, находящиеся в пункте проведения экзамена в этом году, впервые смогут написать о нарушениях на платформу обратной связи Рособорнадзора по QR-коду. Форвард и капитан пермской «Пармы» Станислав Ильницкий продолжит выступать за клуб, об этом сообщила пресс-служба спортивной команды. Россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения, сообщает Лента.ру. По словам экспертов, сотрудников все больше тревожит постоянная усталость, бесконечные рабочие чаты и ощущение, что дела не заканчиваются даже поздно вечером. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор прогноза ООО АБС «Ермак Печи 59», Новосилиева 37. В Перми сейчас плюс 28 градусов. 28 мая завтра облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем в Перми до плюс 20 градусов, к вечеру температура воздуха опустится до плюс 13.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: свое существование и на минуточку первую свою пластинку ребята выпустили в далеком 78-м. Еще одна возможность всколыхнуть память под тройку главных хитов прошедших десятилетий. Впереди золотая коллекция радио Альфа. В этом выпуске Лемар, Аджо Вэкил и Рой Орбисон.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
5: Да я занят был, в банном чане сидел.
4: Один, что ли?
5: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
4: Где брал?
5: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
9: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
10: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
1: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 15 часов и 2 минуты. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Преступление против человечности – единственный, которым не должен применяться принцип срока давности. В остальных случаях он обязательно должен использоваться. Об этом в ходе встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил президент России Владимир Путин, сообщает РТ. Данное мнение глава государства высказал при обсуждении восстановления срока давности по ряду сделок, в частности, по приватизационным. Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Он направлен на снижение уровня жизни населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной ответу ЕС на вторжение украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики. Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС только что одобрил финансирование Украины на 90 миллиардов евро, которое должно помочь Киеву вести переговоры с позиции силы. Конец цитаты. В Госдуме предложили дать выпускникам возможность пересдавать больше одного ЕГЭ. Сейчас школьник может повторно сдать только один экзамен по своему выбору. Как пишет ТАСС, инициативу озвучил вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов. Он считает, что действующее правило нужно расширить, но число попыток все равно должно оставаться ограниченным. По словам депутата, один неудачный день не должен перечеркивать годы учебы школьника и ставить крест на его будущем. В этом году доля российских брендов на рынке телевизоров выросла. По данным крупных дистрибьюторов, доля российских брендов и собственных торговых марок достигла 31,5% против 30,5% годом ранее. Всего за первые три месяца этого года было продано около 630 тысяч таких устройств на сумму почти 13 миллиардов рублей. Одновременно выросли показатели российских экосистемных брендов. В Перми началась ежегодная подготовка матросов-спасателей к купальному сезону. Этим летом безопасность пермяков будут обеспечивать 74 матроса-спасателя. Добавлю, что сейчас в Перми ведется обследование дна акватории организованных мест отдыха у воды. Водолазы проводят проверку состояния дна, извлечение посторонних предметов и мусора. Инспекция уже стартовала на берегу Сылвы в Новых Лидах. В ближайшее время будет обследовано дно пляжей около коммунального моста и вблизи КамГЭС. Начало работ организованных мест отдыха у воды запланировано на 15 июня. Матросы-спасатели приступит к дежурству уже с 1 июня. Напомню, что до официального начала купального сезона заходить в воду не рекомендуется. Россияне все чаще выбирают для отдыха остров Маврикий в Индийском океане. В отдельных туркомпаниях спрос вырос в разы. По сравнению с прошлым годом показатели увеличились от 25 до 50%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Эксперты отмечают, что путешественники хотят не просто отдыха у моря, а сочетание красивой природы, качественного сервиса, хорошей кухни, приватности и насыщенной программы. Маврикий, по мнению туроператоров, соответствует этим требованиям. Дополнительный импульс дают рекомендации тех, кто уже побывал на острове. Плюсом остается безвизовый въезд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 29 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: О погоде на радио Альфа. В четверг, 28 мая, в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Плюс 15-17 ближайшей ночью, завтра днем до плюс 20, а вечером до плюс 13 градусов. Сейчас в Перми плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Новые прогнозы ученых, друзья, говорят о том, что наша планета продержится куда дольше, чем предполагалось до сих пор. Вы, конечно, слышали, что в целом участь земной жизни предрешена эволюцией Солнца, но самое что интересное, биосфера, по предположениям ученых, будет погибать вовсе, в первую очередь, не от жары, а от так называемого углеродного цикла. И вот эта несовместимость вбирания углекислого газа земной коры с жизнью растений наступит через 1,35 миллиарда лет. Раньше предполагалось, что через миллиард лет. В общем, живем. Вы слушаете Радио Альфа. Всем отличного продолжения дня. Далее с нами Моральный кодекс Роксеты и новый хит от Зейна через пару минут.
1: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
2: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
3: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: Дома дом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
7: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
8: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom накачало в 10. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио Альфа.
14: Завтра на передатчике Радио Альфа с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: Еще один легендарный хит на радио «Альфа». Песня была использована в качестве основной темы к фильму «Робин Гуд. Принц воров». Это Брайан Адамс на радио «Альфа». Далее Бруно Марс, пока новости. С кратким обзором Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна», юридическое бюро.
1: Здравствуйте. НАТО разрабатывает командную структуру для оперативного развертывания войск в странах Балтии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях проект закона о праве работников Банка России, Росинкас, Сбербанка и Спецсвязи России отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости. С начала года в Перми для детей-сирот приобрели 72 квартиры, 45 из них уже передали новым владельцам, еще одну квартиру сироте выделили из муниципального фонда, рассказали в мэрии Перми. Лидером по количеству бронирований на июньские праздники у россиян является Санкт-Петербург. На него приходится 16% всех бронирований туристического жилья по стране, рассказали газете «Ру» аналитики платформы броневик.ком. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро «Надежды Годиной». Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 28 мая. В Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Плюс 15-17 ночью, завтра днем до плюс 20 градусов, а к вечеру ожидается понижение температуры воздуха до плюс 13.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радиожурнал «Альфа».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Альфа».

0: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Деспасито, trop jeune pour mourir.
1: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Центробанк на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до 14%. Такой прогноз для газеты «Ру» дал финансист Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Тем не менее, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки, отметил эксперт. По его словам, отдельным проинфляционным фактором выступают высокие бюджетные расходы, поэтому более сильного снижения ставки ожидать скорее не приходится. Депутаты разработали пакет законопроектов, которые должны дополнительно защитить добросовестных покупателей недвижимости. Об этом пишет ТАСС. В числе прочего, депутаты предложили обязать суды устанавливать дату возврата помещения продавцу не ранее даты возврата денежных средств покупателю, если соответствующая сделка по отчуждению жилого помещения будет признана недействительной. Кроме того, в случае аннулирования сделки, регистрация недвижимости будет возможна лишь при документальном подтверждении того, что деньги возвращены покупателю. Российские старшеклассники должны получить новые учебники по физике, химии и биологии в сентябре следующего года. Учебные пособия по остальным предметам планируют выпустить в 2028 году. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Перед выпуском пособия проверят специалисты. Материал по разным предметам должен быть согласован, понятен школьникам и соответствовать возрастной нагрузке. В Перми подвели итоги работы транспортной отрасли за первый квартал этого года. Общий пассажиропоток составил порядка 50 миллионов пассажиров. По словам начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, был усилен контроль за безбилетными пассажирами и за деятельностью перевозчиков. Чаще всего пермяки оплачивали поездки разово по банковским и транспортным картам, а также через приложение «Пермский транспорт», которое теперь работает при ограничениях мобильной связи. Россияне зарплатой от 150 тысяч рублей чаще называют своих руководителей строгими и требовательными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Суперджоп». Строгим начальство охарактеризовали 29% высокооплачиваемых сотрудников. Среди тех, кто получает меньше, показатель составил от 22 до 25%. При этом в целом доля требовательных руководителей в российских компаниях снижается. 5 лет назад о таком стиле управления говорили 35% работников, сейчас 31%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71. 1 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 29 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 28 мая в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный до 8 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 20, с понижением к вечеру до плюс 13. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига Мед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
5: Я не сажала.
4: Время-то идет.
5: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
6: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
7: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
6: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
7: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио Альфа.
12: Завтра на передатчике Радио Альфа с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. В Перми на ремонт дорог и оснащение новых зданий школ направят дополнительные средства. Депутаты Пермской городской думы поддержали поправки в текущий бюджет города. Решение предусматривает увеличение собственных доходов бюджета в 2026 году на 154 миллиона рублей, в 2027 и 2028 годах, соответственно, на 110 и 112 миллионов рублей. Дополнительные доходы и высвобождающиеся средства предлагается направить на оснащение оборудованием здания лицея номер 10 по улице Серебристой и нового здания лицея номер 3, говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Если говорить по-крупному, то самые большие расходы наши лежат в области системы образования города Перми. Были направлены деньги на школьных территорий, модернизацию, на строительство школ, на благоустройство пришкольных территорий, на оснащение школ разными инструментами, которые используются в образовательной практике. Самое главное, что наш бюджет продолжает оставаться социальным бюджетом, и доля социальных расходов в нем 52,6%, более половины бюджета. Это расходы социального характера.
1: Добавлю, также предложено выделить дополнительные средства на предоставление выплат многодетным семьям вместо земельного участка на оборудование спортивных площадок, ремонт сетей наружного освещения. Проектом решения предусмотрено выделение дополнительных средств на ремонт автомобильных дорог, расселение аварийного жилья. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
3: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО АБС «Ермак» Печи 59, Новосильева 37. Четверг, 28 мая, в Перми облачно будет, дожди временами, ветер восточный с переходом на юго-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 20, с понижением к вечеру до плюс 13 градусов. Сейчас в Перми плюс 27.
4: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
5: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Три, два, один. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дома дом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: Без лишних слов, профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
8: Алло?
9: Ты сегодня выходил из дома?
8: Что? Кто это?
9: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
8: Я не понимаю.
9: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кутынкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
10: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Министерство финансов России скорректирует параметры федерального бюджета из-за изменений макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Силуанова. По его словам, при этом министерство делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, действия координируются с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам. Самозанятых женщин предложили на год освобождать от налога на профессиональный доход после рождения ребенка. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Обратиться за льготой женщина сможет в течение года после рождения ребенка, поэтому делать это сразу после родов не потребуется. По мнению авторов инициативы, такая мера должна поддержать матерей, которые работают в статусе самозанятых. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в этом году планируется расширить во всех регионах России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков, передает РИА Новости. Сейчас сервис заказа медицинских документов и справок онлайн действует в тестовом режиме в Чувашии и Тюменской области. В числе документов, которые можно получить онлайн, сертификаты о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности и отсутствии контакта с инфекционными больными и медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой. В Перми стартовал ремонт придомовых территорий многоквартирных домов. Всего в этом году планируется обновить 64 двора. В перечень работ войдут ремонт проездов, устройство тротуаров, парковочных пространств и других элементов благоустройства. Все работы планируется завершить до конца ноября. Работы уже начались в Индустриальном, Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах. Ежедневное качество и соблюдение сроков работ контролирует администрация районов. Работодатели все чаще присматриваются к потенциальным сотрудникам в неформальной обстановке, например, на мероприятиях, в кафе или на занятиях спортом. Так, кандидатов находили уже более половины работодателей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос. Причина таких поисков в том, что резюме и тестовые задания все чаще готовят с помощью искусственного интеллекта, и оценить реальные навыки человека становится сложнее. HR-специалисты отмечают, что компании все чаще опираются на рекомендации и личные контакты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 29 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 28 мая в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный до 8 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 20, с понижением к вечеру до плюс 13. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Разыгрываем разовые абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама.
2: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
3: Обращайтесь в центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85-Б. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, 1000 цветов.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
8: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
9: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
10: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
11: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
12: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
13: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе загружено на 5 баллов. На Стахановской и Мира затор больше, чем на 10 минут. От моста через железную дорогу до Советской армии. Скапливается транспорт также на Куйбышево, от Солдатова до Чкаловой, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. На Соликамской от остановочного пункта Кислотной до переезда на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. На Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, а также на Пушкина от Компроса до Николая Островского.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
5: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в МАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».
11: Завтра на передатчике «Радио Альфа» с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: Конечно же вы.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, на Радио Альфа. Новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложение по запуску единого статистического учета всего транспорта в России, выезжающего на дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам. Он составит 150% средней региональной зарплаты, сообщает РИА Новости. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы накануне. Пермский край присоединился к неделе отказа от табака, приуроченной к Всемирному дню без табака. Акция направлена на информирование о вреде курения и поддержку тех, кто хочет отказаться от никотина. Снежный покров до сих пор сохраняется примерно на четверти территории России. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Снег сейчас лежит на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае и на севере Якутии. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в четверг, 28 мая. В Перми облачно будет, временами дожди ожидаются. Ветер восточный с переходом на юго-западный до 8 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем до 20 градусов, с понижением вечером до плюс 13. Сейчас в Перми плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: С Дом-Дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дом-Дом.
2: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
11: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248.

0: тысячи рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
1: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
2: Расскажу снова о дорожной обстановке в Перми. Сейчас движение в городе на 7 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Самые крупные пробки на Куйбышево. Здесь аж на трех участках. От Ладогина до Чкалова, от Павла Соловьева до Солдатова, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. Еще на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской армии. На Героев Хасана, от ЖБК-1 до Чкалова, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Спешилово, от Докучаева до Картодрома.
0: Радио Альфа. 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготной ипотеки для ученых. Она предназначена для кандидатов и докторов наук, занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях. Отмечает РИА Новости, по задумке программа должна работать по образцу IT-ипотеки. Ставку предлагается установить не выше 6% годовых, а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. Автор инициативы считает, что такая мера повысит привлекательность научной карьеры и поможет закрепить кадры в вузах и лабораториях. В России сохраняется нехватка хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов и реаниматологов. Об этом парламентской газете рассказал глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, эти врачи работают в ситуации, когда жизнь пациентов находится под угрозой, а значит сталкиваются с повышенной ответственностью. Депутат отметил, что из-за такой нагрузки некоторые врачи переходят в другие направления. При этом контроль за качеством медицинской помощи, по его словам, необходимо сохранять. В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Правительство поручило Минприроды провести анализ миграционных маршрутов животных. Основная цель – определить участки трасс, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на проезжую часть. Доклад о результатах анализа будет представлен правительству в течение года, сообщает ТАСС. На втором этапе с 27 по 30 годы непосредственным обустройством опасных участков займутся Минтранс, Росавтодор, госкомпания «Автодор» и региональные власти. Им предстоит реализовать комплекс мер безопасности и отчитаться перед Кабмином. Краевые власти сообщили о выделении очередного транша в 710 миллионов рублей на оплату ремонта трамвайных путей Перми. Деньги предоставила Госкорпорация развития веб.рф. Генеральным подрядчиком реконструкции трамвайной сети города является МАВИС региона Пермь. Общий объем выделенных средств составил 4 миллиарда рублей, заложенных 10,5 миллиардов. Строительные работы по обновлению трамвайной сети города подрядчик планирует завершить в середине следующего года. Одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал» впервые полностью отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея. До сих пор специалисты проводили только отдельные работы, укрепляли красочный слой и делали небольшие тонировки. Теперь состояние картины требует более серьезного вмешательства. Работы проведут перед большой выставкой художника, которая откроется в октябре. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 29 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 28 мая. В четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный, с переходом на юго-западный до 8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 15-17 градусов, завтра днем до плюс 20, с понижением к вечеру до плюс 13. Сейчас в Перми 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль «ГАЗ Соболь НН» в «Груз Автоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Груз Автоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
6: ОСЗ «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
7: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
8: Я не сажала.
7: Шиш, время-то идет.
8: Куплю все, что нужно в питомнике цветочной культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
9: Питомник цветочной культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
10: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
9: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская 65/1.
10: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-694-783-57.
13: Смотри, Саня-то какие печи продает? Авторской работы.
14: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
13: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Хм, все есть для бани у Сани.
14: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
13: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
15: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
16: Это невозможно!
15: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
17: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
18: Красота! Где ты такие нашла?
17: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
19: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
0: Продолжаем следить за ситуацией на дорогах Перми. Они сейчас загружены по данным Яндекс.Карт на 6 баллов. Самые крупные пробки на Ленина, от Борчининова до Максима Горького, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Куйбышева, от Павла Соловьева до Солдатова, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Сибирское от Монастырской до Революции, на Васильева от Героев Хасана до Переезда и от станции Бахаревка до Переезда.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Телефон рекламной службы 259-1700.
4: Радио Альфа.
5: Завтра на передатчике «Радио Альфа» с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки, проигравшие команды в знак протеста против судейства, весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2. Но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джанлуиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-450.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора. Для дома и дачи. Для бани и сауны. По дереву и металлу. Для фасада и для сада. Для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б. И геофизиков 4. 0+.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
5: Вновь посмотрим, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов загружено сейчас движение в городе. Больше всего транспорт скопилось на Камском мосту, улиц Попова, от Борцов Революции до Пушкина, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Куйбышева, от Павла Соловьева до Солдатова, от Механошина до Ленина и от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Ленина, от Попова до Максима Горького, от Николая Островского до Куйбышева, на Васильева, от Героев Хасана до переезда.
6: Радио Альфа, 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. О, стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: Дома-дом, я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома-дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
7: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
8: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
13: Телефон рекламной службы 259-1700.
14: Радио Альфа.
15: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 7 вечера, на Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей. Такая мера позволит частично компенсировать расходы на аренду жилья во время учебы, передает портал News.ru. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам автора инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. В этом году доля российских брендов на рынке телевизоров выросла. По данным крупных дистрибьюторов, доля российских брендов и собственных торговых марок достигла 31,5% против 30,5% годом ранее. Всего за первые три месяца этого года было продано около 630 тысяч таких устройств на сумму почти 13 миллиардов рублей. Одновременно выросли показатели российских экосистемных брендов. С 2022 года доля талантливых людей в России выросла в два раза. Молодежи стали чаще выявлять выдающиеся способности. Об этом сообщает Минпросвещение. Данные сформированы на основе статистики в области образования в стране. Они охватывают граждан возрастом от 7 до 35 лет. В прошлом году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. Топ-3 также попали Ненецкий автономный округ и Московская область. Краевое ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщило об установлении сегодняшнего дня в ряде муниципальных образований региона особого противопожарного режима. Режим ведут в соответствии с постановлением краевого правительства для усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный сезон. На период действия особого режима запрещается проведение неконтролируемых сельхозпалов, сжигание мусора, отходов, травы, листьев, веток и иной растительности на землях сельхозназначения и населенных пунктов, в том числе на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товаров. В нескольких российских регионах зафиксировано аномальное нашествие комаров, передает газета «Ру». Журналисты уточняют, что насекомых очень много в Подмосковье, Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областях, а также в Республике Башкортостан, Свердловской и Тюменской областях. Местные жители отмечают, что в этом году кровопийцы созрели на 3-4 недели раньше обычного. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 29 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 28 мая в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный до 8 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 20, с понижением к вечеру до плюс 13. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму.
2: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
8: Красота! Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Смотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, плотное движение. Самые крупные заторы на Стахановской, от шоссе космонавтов до Мира, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской армии, на Пушкина, от Максима Горького до Куйбышева, на Ленина, от Николая Островского до Компроса.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров.

0: критики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
2: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
3: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Коротко о ситуации на пермских дорогах к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорта скопилось на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева.
5: Радио Альфа, 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера с новостями уходящего дня. На радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон об отсрочке от службы в армии для выпускников образовательных учреждений МВД. Право на нее будут получать выпускники, которые после обучения продолжат службу в органах внутренних дел, пишет «Коммерсант». Отсрочка будет действовать с момента выпуска и сохраняться на все время их дальнейшей службы. В Госдуме объяснили, что мера нужна для решения проблемы с нехваткой кадров. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян с 1 июня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в этом же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшит свое материальное положение пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также могут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и не продолжают трудовую деятельность. При этом для одних увеличение выплат произойдет автоматически, другие получат такое право после подачи заявления в соцфонд. В РПЦ предложили школам вводить должность штатного священника. Это можно сделать при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Такие детали в беседе СТАС привел председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. Он пояснил, что речь не идет об обязательном введении в учебных заведениях такой должности, а о снятии запрета в случае желания семей школьников. Священнослужитель подчеркнул, что в рамках светского государства при всей ориентации на традиционные ценности сделать больше будет юридически сложно. Кроме того, сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий России. Пермь готовится к встрече Международного дня защиты детей. На 1 июня намечены праздничные мероприятия в городских парках. Пермский РТПЦ включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона. Подсветка телебашни будет работать с 10 вечера и до полуночи. Ребят ждут в парках для участия в интерактивных программах. Праздничное событие «Солнце в ладошках» также включит выступление творческих коллективов. В парках «Счастье есть» Балатова и сад имени Свердлова гостей приглашают к полудню. В парк имени Чехова к 13:00. В России пятый год подряд растет спрос на секонд-хенд. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные исследований. Последний опрос показывает, что сегодня уже 40% россиян готовы перейти на покупку одежды в секонд-хендах. Каждый пятый объясняет это высокими ценами на новую одежду, а почти каждый третий уверен, что старая одежда и обувь лучше по качеству, чем современные аналоги. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 29 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Завтра, 28 мая, в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17. Завтра днем до плюс 20 градусов, но к вечеру температура воздуха опустится до отметки в плюс 13.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор «Минуты драйва» ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль «ГАЗ Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
0: Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
1: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
4: Золотая коллекция. Радио

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 28 мая в четверг в Перми будет облачно, временами дожди. Ветер восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 20 градусов, а к вечеру температура воздуха понизится до плюс 13.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 28 мая в четверг в Перми будет облачно, временами дожди. Ветер восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 20 градусов, а к вечеру температура воздуха понизится до плюс 13.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова. Привет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы. Будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы. Ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки. Может быть задето ваше самолюбие. Появится или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы. Единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Но лучше пусть будет так. Девы. Придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы. Вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 28 мая в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 20 градусов, а к вечеру температура воздуха понизится до плюс 13.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.

Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио Альфа. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru. I'm a

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

просто погас, город просто погас, и остался лишь он, запах тела твоего, звон.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Очень сложно.
1: Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: Золотые хиты.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до

0: Сегодня на передатчике «Радио Альфа» с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.